0: 俄境内多处关键能源设施导致多家俄炼油厂宣布暂时停产，在部分地区引发燃料荒。对此，普京在受访时称，乌军此类行动属于恐怖袭击，并强调整体生产及前线情况未受影响。
1: быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого
0: соприкосновения.
2: 普京在出席执政党统一俄罗斯党代表大会上指出，在当前国际局势复杂多变、西方持续施压的背景之下，俄罗斯将会坚决地应对一切挑战，确保国家安全与发展，并且呼吁社会团结一致来迎接即将到来的选举。 普京在讲话中指出，俄罗斯正承受来自西方精英前所未有的压力，但西方在战场上无法击败俄罗斯，试图动摇俄国内政治局势的企图也未得逞。他还说，乌军正在沿着整个接触线撤退，并已转向公开的恐怖行动。普京强调，俄罗斯拥有足够的实力和政治意志，确保国家及公民的安全，维护俄罗斯边境的长期稳定。
3: Продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения. И потому перешел к откровенно террористическим действиям. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны?
2: 对于即将到来的统一俄罗斯党的选举，普京指出，今年的选举将在法律框架内公开、公平进行，并采取一切措施保障选举安全，抵御外部干预。他强调，俄罗斯的强大源于人民的团结，而统一俄罗斯党将继续以爱国主义和贴近民众为根基，在选举中发挥领导作用，维护国家统一与社会和谐。方威视引力莫斯科报道。